изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Я хотел, чтобы ты была рядом. Как теперь мне тебя отпустить? В твоем сердце горящие угли, в твоих крыльях горящая

0: что потеряно.
1: Ты оставь мне одно из твоих жарких перьев прекрасных, как зарево. Обещаю его сохранить.

0: сажал твои поезда, я отпускал твои корабли.
1: Я проезжала мимо города,
0: в которых счастье искали мы.
1: Где я?

делай сумасшедшую, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не будет.

тобой. Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине Автосеть в Бобруйске. Ульяновская, 40. Автосеть. За шинами к нам.
1: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билд.Шоп.Бай».
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Уссурийске 8 часов утра.
1: В эфире «Зефир». Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко встретился с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Ахмедом Аттафа. Стороны наметили конкретные меры по углублению двустороннего взаимодействия. Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом заявил Александр Лукашенко. За первое полугодие 2026-го взаимный товарооборот достиг 76 миллионов долларов. Синиока экспортирует молоко, сгущенные и сухие сливки, соевое масло. Глава МИД Алжира подчеркнул: результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью действительно впечатляют. Работа идет по 43 направлениям. Реализуются достигнутые соглашения. Создана новая договорно-правовая база. В Брестской области завершили уборку озимого рапса. Его урожайность 32,6 центнера на гектар. Вспаханы под сев культуры 70% площадей. Ее клин увеличат на 2000 гектар. Сев в регионе планируют завершить к 25 августа. С 1 сентября в школах будут внедрены новации по питанию детей. При одноразовом вводится единый вид приема пищи. Второй завтрак. Во вторую смену полдник. Состоять он будет из трех блюд. В Беларуси 6 августа упрощены правила пребывания в пограничной зоне. Для подтверждения личности можно использовать не только паспорт, но и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет. Упрощается порядок согласования отдельных работ. Изменения призваны сделать посещение приграничных территорий более удобным, сохранив необходимый уровень безопасности. Внеочередная 21-я сессия Бобруйского горсовета депутатов состоялась под руководством Ирины Рынейской. Внесены изменения в бюджет города, инвестиционную программу. Оба документа имеют социальную направленность и нацелены на конкретный результат. Лед кипит. В Бобруйске проходит второй день турнира «Кубок председателя горисполкома». Любителей этого вида спорта ждет настоящая битва. Две игры, четыре клуба, и каждый хочет доказать, что он достоин трофея. «Динамо-шинник» в 18 часов встретится с крыльями советов. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
1: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 75%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

последний раз. Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

0: продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей. Сторожей зарплата от 950 рублей. Дежурных пульта управления зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196, 43-10-05, 43-37-54.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Гипермаркет Билд поздравляет всех с Днем Строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте buildshop.by.
4: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
5: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: «Большие деньги». Новости компаний и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Милькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 92 копейки, евро 3,37. За 100 российских дают 3,64 белорусских. За 7 месяцев 2026 года Белавия увеличила пассажиропоток на 15%. Компания перевезла почти 1,3 миллиона пассажиров. В топ-5 самых загруженных рейсов вошли Матала, Нячанг, Санья, Стамбул, Тель-Авив. С января по июль авиакомпания перевезла 2523 тонны грузов. Это на 119% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На внутреннем валютном рынке Беларуси сложился чистый объем продаж иностранной валюты, как со стороны населения, так и со стороны компаний. Компании и физические лица в июле вместе реализовали на 337 миллионов долларов больше, чем приобрели. Общий объем купленных населением наличных и безналичных денег за месяц достиг 1,208 миллиардов долларов, а проданной 1,422 миллиарда долларов. Разработчик игр FIFA ушел с биржи. Компанию выкупили с рекордным долгом. Контрольный пакет акций в размере 93,4% перешел к суверенному фонду Саудовской Аравии. Общая сумма сделки составила 55 миллиардов долларов. Инвесторы привлекли 20 миллиардов долларов долгового финансирования. Это крупнейший выкуп на заемные средства в истории игровой индустрии. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 92 копейки, евро 3,37, за 100 российских дают 3,64 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 35 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 79 долларов 69 центов за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 75%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

Этот воздух, как ватагу стоит, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как ватагу стоит, это

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ! С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
2: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко встретился с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Ахмедом Атафа. Стороны наметили конкретные меры по углублению двустороннего взаимодействия. Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом заявил Александр Лукашенко. За первое полугодие 2026-го взаимный товарооборот достиг 76 миллионов долларов. Синиока экспортирует молоко, сгущенные и сухие сливки, соевое масло. Глава МИД Алжира подчеркнул: результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью действительно впечатляют. Работа идет по 43 направлениям. Реализуются достигнутые соглашения. Создана новая договорно-правовая база. В Брестской области завершили уборку озимого рапса. Его урожайность 32,6 центнера на гектар. Вспаханы под сев культуры 70% площадей. Ее клин увеличат на 2000 гектар. Сев в регионе планируют завершить к 25 августа. С 1 сентября в школах будут внедрены новации по питанию детей. При одноразовом вводится единый вид приема пищи. Второй завтрак. Во вторую смену – полдник. Состоять он будет из трех блюд. В Беларуси 6 августа упрощены правила пребывания в пограничной зоне. Для подтверждения личности можно использовать не только паспорт, но и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет. Упрощается порядок согласования отдельных работ. Изменения призваны сделать посещение приграничных территорий более удобным, сохранив необходимый уровень безопасности. Внеочередная 21-я сессия Бобруйского горсовета депутатов состоялась под руководством Ирины Рынейской. Внесены изменения в бюджет города, инвестиционную программу. Оба документа имеют социальную направленность и нацелены на конкретный результат. Лед кипит. В Бобруйске проходит второй день турнира Кубок председателя горисполкома. Любителей этого вида спорта ждет настоящая битва. Две игры, четыре клуба, и каждый хочет доказать, что он достоин трофея. Динамо-шинник в 18 часов встретится с крыльями советов. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 75%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: то, что мы называем жизнью, для многих людей только список дел на сегодня.
1: Глаголизмы на Зефир FM. От Светланы Глагола.

0: Мама.
1: Дела отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок-лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
0: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич. Александр Лукашенко встретился с государственным министром, министром иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Ахмедом Аттафа. Стороны наметили конкретные меры по углублению двустороннего взаимодействия. Беларусь и Алжир могут договориться о реализации многих проектов. Об этом заявил Александр Лукашенко. За первое полугодие 2026-го взаимный товарооборот достиг 76 миллионов долларов. Синиока экспортирует молоко, сгущенные и сухие сливки, соевое масло. Глава МИД Алжира подчеркнул: результаты и темпы развития сотрудничества с Беларусью действительно впечатляют. Работа идет по 43 направлениям. Реализуются достигнутые соглашения. Создана новая договорно-правовая база. В Брестской области завершили уборку озимого рапса. Его урожайность 32,6 центнера на гектар. Вспаханы под сев культуры 70% площадей. Ее клин увеличат на 2000 гектар. Сев в регионе планируют завершить к 25 августа. С 1 сентября в школах будут внедрены новации по питанию детей. При одноразовом вводится единый вид приема пищи. Второй завтрак. Во вторую смену полдник. Состоять он будет из трех блюд. В Беларуси 6 августа упрощены правила пребывания в пограничной зоне. Для подтверждения личности можно использовать не только паспорт, но и пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида, студенческий билет. Упрощается порядок согласования отдельных работ. Изменения призваны сделать посещение приграничных территорий более удобным, сохранив необходимый уровень безопасности. Внеочередная 21-я сессия Бобруйского горсовета депутатов состоялась под руководством Ирины Рынейской. Внесены изменения в бюджет города, инвестиционную программу. Оба документа имеют социальную направленность и нацелены на конкретный результат. Лед кипит. В Бобруйске проходит второй день турнира Кубок председателя горисполкома. Любителей этого вида спорта ждет настоящая битва. Две игры, четыре клуба, и каждый хочет доказать, что он достоин трофея. «Динамо-Шинник» в 18 часов встретится с крыльями Советов. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 25. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 75%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Встречаем утро вместе. Зефир FM.
1: Так лучше, в городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Пальто, доброе утро, друзья! Вы на самой сладкой радиоволне, и я, Налимята, буду вас радовать и, конечно же, рассказывать про много чего интересного. Впереди вас ждет что? Погодные условия? А что сулят нам звезды гороскопа? И интересные научные факты? Ну, конечно же, наша традиционная игра на Zephyr FM с 13 до 14 часов. На календаре 7 августа, друзья, пятница, и это звучит тут уже как музыка. Рабочая неделя официально упакована в чемодан. И впереди 2 дня выходных. Солнце, друзья, лето, август, и это прекрасно. А я, Налимята, чтобы зарядить вас здесь, а вас правильная энергия на весь день. Так что оставайтесь на волне 95.4, ставьте звук погромче и начинаем финишный рывок выходных.
1: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, напомню, друзья, что сегодня пятница, 7 августа, и есть в этом слове, ну вот какая-то особенная магия, ну согласны, друзья? Впереди ведь выходные, которые можно посвятить, ну только себе, например, выспаться или встретиться с друзьями, ну после того, как мы выспимся, уехать за город или просто проваляться на диване с книгой, ну или можно на крайний случай включить телевизор. Пусть этот день пройдет легко, без дедлайнов и вообще суеты. А я, Налимята, обещаю не грузить вас сложностями, только хорошая музыка и добрые слова. Ну что ж, с вами самая сладкая радиоволна. И ловим ритм под музыку. Далее послушаем нашу соотечественную Малдини «Стоп, игра». И группа «Руки вверх», «Сияем вместе».
1: Ты невероятный.
0: Отличной пятницы и шикарного настроения на Zephyr FM.
2: Zephyr FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь, как меняется весь свет.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Телефон рекламной службы 8044 550

Ну что ж, середина часа на Зефир ФМ. Ну и давайте же узнаем погодные условия. 7 сегодня августа, пятница, и в Беларуси заметно похолодает. Ну, наверное, многие уже это заметили. Самым теплым областным центром останется Гомель. Днем там ожидается до 32-34 градусов тепла. В большинстве городов пройдут кратковременные дожди и грозы, а температура снизится аж на 10 градусов по сравнению с предыдущим днем. В Могилевской области у нас сегодня температура воздуха поднимется от 26 до 28 градусов тепла. Возможно, местами кратковременный дождь и гроза. Ну что ж, так что готовим зонтики, плащи и давайте наслаждаться все-таки летом, какое оно не есть. Включаем звук громче и поднимаем себе настроение с треком «Тайна» от Андре Мэриго.

0: Ну что ж, пятница зовет на улицу, друзья, лето, август. Ну, если вы еще думаете, что лето это только про шезлонги, мороженое, у нас цифры для вашей мотивации. Садитесь на велосипед. Всего один час активной прогулки сжигает около 600 калорий. Это энергетическая ценность хорошего плотного обеда или целые плитки даже шоколада на ночь. Так что крутим педали в эти выходные с двойным удовольствием. Любуемся летними пейзажами и незаметно работаем над фигурой. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне. Далее только самые классные хиты.
1: Радио «Зефир». Включайся.

0: был твоей худшей ошибкой.
1: Ты была моей лучшей попыткой.
0: Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Вилейский район. В центре внимания главы государства развитие холдинга «Белома», торговля в сельской местности и обеспечение населения широким ассортиментом товаров. Президент проведет совещание и ознакомится с образцами павильонов для выездной торговли, автомагазинов разных торговых сетей.
0: Город.
1: На Бобруйск-арене завершился второй игровой день международного турнира по хоккею с шайбой на кубок председателя Бобруйского горосполкома. Хоккеисты «Динамо-Шинника» уступили оппонентам из ХК «Крылья Советов». Сегодня наша команда встретится с «Тайфуном». Остальные лисы сразятся с «Крыльями Советов».
0: В мире.
1: Турция рассчитывает на ввод в эксплуатацию всех энергоблоков АЭС «Акую» до 2030 года. Она строится с участием России и состоит из 4 объектов с передовыми реакторами.
0: Вот это да!
1: Белорусские ученые из Института микробиологии НАН разработали микробный препарат для сахарной свеклы. Применение удобрения обеспечивает прирост урожайности на 10-15%, повышает содержание сахара и улучшает усвоение минеральных удобрений за счет симбиоза с растением. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 24. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 75%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных сушек, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.
2: Сделано в Беларуси.

0: августа в самом разгаре. На календаре пятница, друзья. Вы слушаете самую сладкую радиоволну со мной, на ребята. А вот иногда вам казалось, что сил уже будто и нет, да, знакомая. А вот ученые нашли простой способ обмануть организм, чтобы снять усталость и мгновенно взбодриться. Не нужно третье экспрессо. Достаточно обычной мятной жвачки. Ее свежий вкус и аромат посылают мозгу сигнал: пора просыпаться. Так что перед тем, как отправиться сегодня вечером гулять по летнему городу или закрывать рабочие задачи, ну, подзарядите свежестью. Работает лучше холодного душа. А мы заряжаем вас отличным настроением. И я, ребята, включу вам трек и не будем грустить вместе с Жиганом и Нилетто.
1: Опа! Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как! Вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть! Под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микро, и это мой...

0: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте build.shop.by.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30.

0: Середина часа на Зефир ФМ. Вы слушаете самую сладкую радиоволну. Ну что ж, давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на эту пятницу, 7 августа. А нам советуют быть проворнее и хвататься за шансы. Но в то же время не забывать о проблемах, которые отправляют и отравляют нашу жизнь. И очень давно. Стараемся все везде успевать. Да еще и найти золотую середину. На работе стоит быть дотошнее, все везде проверять, искать недочеты. Возможно, вполне могут быть они такие, да? Так что не ленимся их поискать. А себе могут напомнить призраки из прошлого. Гоним их в шею, чтобы они не только не испортили нам настроение на целую неделю, особенно в ближайшие выходные, но и не напомнили о наших провалах. Настраиваемся только на позитив, а мы это сделаем с помощью самого сладкого радио.
1: Включайся!

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: На часах 12:50 вы слушаете Зефир ФМ, ну, за окном август, пятница. Ведь это, мне кажется, день маленький, праздник. Согласитесь, финишная прямая рабочей недели, когда голова уже мысленно на выходных. А раз впереди два свободных дня, есть отличный повод купить небольшой подарок и порадовать свою вторую половинку. Просто так, без календарного повода. Кстати, о подарках. Интересный факт, что после ссор более половины мужчин покупают презенты своим девушкам или женам именно для того, чтобы загладить вину, но при этом совершенно не понимая, в чем именно они провинились. Так показало недавнее исследование, просто интуитивно чувствуют, что где-то, ну, накосячили и идут таким образом мириться. Так что давайте будем радовать своих любимых чаще и лучше всего вообще без всякого повода. Так что с наступающими выходными, с вами Нелли Мята, услышимся уже в следующем часу. Но я напомню, что с 13 до 14 часов наш традиционный розыгрыш в прямом эфире на Зефир ФМ.
1: Включайся!

0: Бобруйске 13 часов. В эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко поручил Министерству промышленности освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники. Главе государства было доложено о продукции холдинга «Белома». Предприятие производит аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов, весоизмерительную технику медицинского назначения.
0: Город.
1: Совсем скоро в городском парке культуры и отдыха откроется новый аттракцион для взрослых и детей «Микс». Он относится к категории семейных и умеренно экстремальных развлечений и станет четвертым в Беларуси. Работы производятся за счет собственных средств парка.
0: В мире.
1: Ожесточенные столкновения произошли в аргентинской столице. Протестующие пытались взять штурмом Конгресс, чтобы не допустить распродажи земли иностранцам. Блюстители порядка применяли весь спектр спецсредств. Президент страны на протяжении 2 лет проводит либерализацию экономической системы, отменяя социальные гарантии гражданам.
0: Вот это да!
1: ИИ создал полные геномы вирусов, убивающих бактерии кишечной палочки. Нейросети выдали 300 вариантов. Они были синтезированы и протестированы в лабораторных условиях. 16 оказались жизнеспособными. Геномная структура заметно отличалась от природных аналогов. В перспективе такой подход может помочь в борьбе с устойчивыми к традиционным методам лечения инфекции. В Бобруйске сейчас солнечно. Плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 75%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Ну что ж, друзья, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и пришло время нашего традиционного розыгрыша в прямом эфире. И что же мы будем разыгрывать? Конечно же, аппетитный приз – пиццу Маргариту. Вот лето берет свое по полной программе. Воздух плавится от жары. Календарь настойчиво намекает, что август – это уже финишная прямая самого беззаботного времени года. В такие дни хочется одного – ну забыть про плиту, офисные дедлайны и просто поймать момент. А мне кажется, идеальное сопровождение для такого ленивого летнего пятничного дня, наверное, уже знаете. Конечно же, пицца горячая, с тянущим сыром на тонком и пышном тесте. Так что ловите момент, испытайте свою удачу и выиграйте прямо сейчас на волнах Зефир FM пиццу Маргариту от суши у бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, где большой выбор что итальянской, азиатской кухни. И также можно сделать как предварительный заказ, либо заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. А прямо сейчас ответьте на мой вопрос. Почему же ранее не добавляли в пиццу томаты? Думаете, это только недолго? Отправляйте свой верный ответ на короткий номер радио 95-44. Ну а кто будет самый первый, ну и, конечно же, правильный ответ, ну и выиграет пиццу Маргарита от суши-бара «Сушилка». Кстати, победителя мы уже определим в конце этого часа. Так что поспешите прямо сейчас, отправляйте свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 95-44.
1: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: дома. Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
1: О, это лягушка. Я знаю, это птицы. А это опасность.
2: Даже дети знают, как звучит опасность. МЧС напоминает: не прячьтесь под деревьями во время грозы.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

Сегодня пятница, друзья. Впереди целые выходные, чтобы наслаждаться солнцем, летними вечерами и вкусной едой. Оставайтесь на волне Зефир FM, ведь я, Налимята, продолжаю нашу традиционную игру. А приз — это аппетитная пицца-маргарита.

0: От суши-бара «Сушилка» с большим выбором итальянско-азиатской кухни, друзья. А чтобы ее выиграть прямо сейчас, слушайте внимательно мой вопрос и ответьте на него, желательно, конечно, быстрее всех, но и правильно, отправив свой ответ в виде СМС на короткий номер радио 9544. Но почему же ранее не добавляли томаты в пиццу? Думайте, недолго, ведь совсем мало времени осталось, чтобы определить того самого счастливчика, который и получит пиццу-маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Радио без тормозов.

0: дома.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Hello?
4: Hey.
3: Oh, hey.
4: You ready?

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего традиционного розыгрыша. А разыгрывали мы аппетитную пиццу «Маргариту» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска. Напомню, по улице Социалистическая, 125, не проходите мимо, обязательно посетите это заведение. Ну, если нет возможности, то можно даже заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска. Также обязательно воспользуйтесь этим моментом. Ну, давайте же узнаем нашего победителя, который выиграл ту аппетитную пиццу «Маргариту» от суши-бара «Сушилка». А чтобы выиграть ее, нужно было просто внимательно слушать мой вопрос и, конечно же, правильно, желательно быстрее всех, ответить на него, отправив на короткий номер радио свой ответ. А вопрос звучал так. Почему ранее не добавляли томаты в пиццу? На самом деле, ответ очень простой, но их считали ядовитыми, их вообще не употребляли в пищу. Ну что ж, победитель наш определен. Это абонент, чьи цифры заканчиваются на 37-20. Мы вас поздравляем! Вы выиграли пиццу «Маргарита» от суши-бара «Сушилка». С вами свяжемся, правда, немного позже и расскажем, как и где забрать свой приз. Но остальные-то зачем-то расстраиваться. Впереди-то выходные, а прямо сейчас зажигательные хиты на Зефир FM.
1: Дневной Зефир.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Вилейский район. Глава государства обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Поинтересовался ходом летних полевых работ. Председатель Минобласполкома отметил, намолот зерна достиг 1 миллиона 500 тысяч тонн.
0: Город.
1: В Бобруйске продолжаются работы по благоустройству. Возле 6-й школы спилили старые деревья. На участке от улицы Гоголя до улицы Каменского идет масштабная реконструкция пешеходной зоны. Благоустраиваются земли общего пользования вокруг Шаманки. Здесь прокладывают новые прогулочные дорожки, устанавливают скамейки.
0: В мире.
1: В американском штате Мэриленд закрыли парк после нападений на людей бобров с бешенством. Представитель департамента здравоохранения округа сообщил, пострадали 19-летний рыбак и 13-летний мальчик. Власти ограничили посещение значительных участков зеленой зоны, лодочную пристань, ручей, озеро. Ранее нападение бобров в штате было зафиксировано в 2021 году.
0: Технологии.
1: Приложение, прокладывающее маршрут через тень, изобрели в Южной Корее. Программа анализирует текущую позицию Солнца и моделирует, как будут располагаться тени от городской застройки и зеленых насаждений. Пользователь получает оптимальный маршрут, процентное соотношение участков пути, проходящих в затенении. В основе работы сервиса – данные картографической платформы. В Бобруйске сейчас солнечно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 75%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: На календаре 7 августа, друзья, в эфире пятница. Время немного замедлится. Август — это же удивительный месяц, он еще щедро дарит тепло, но ночи уже становятся длиннее, напоминаю о скорой осени. Но главное — это не расстраиваться. Сегодня отличный повод провести свой летний день и реализовать свои планы. Вспомните, что вы обещали себе сделать, например, в прошлом месяце. Ну, искупаться в реке, съездить на пикник, собрать там букет полевых цветов, ну все что угодно. Если что-то из этого списка еще не выполнено, ну что ж, сегодняшний вечер и грядущие выходные – ваш шанс это сделать и поймать беззаботное настроение сезона. Кстати, погода, в принципе, и располагает, хотя передают местами дожди, но все же мы будем рассчитывать, что выходные не подведут. А самое главное, не подведет самое сладкое радио.
1: Дневной зефир.

0: гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билд.шоп.бай».
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Ну что ж, августская пятница, всем привет, на волне самая сладкая радиоволна, и с вами по-прежнему Наримята. За окном солнце, лето, а значит, уже время планировать полезные дела, нужно уже сегодня. Правила полезного вечера. Один звонок родителям, одно дело, которое откладывали, например, с понедельника или со вторника, и одна маленькая летняя радость лично для себя. Закройте рабочие задачи красиво, ведь впереди два выходных, которые можно провести весело, удачно и прекрасно. Ну, конечно же, не забываем про сладкую радиоволну, ведь вы услышите не только зажигательные треки и хиты, но и впереди ждут актуальные новости города и страны.
1: Сделано в Беларуси!

0: магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно!
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Пятница, друзья, 7 августа на календаре, лето в самом соку. Природа сегодня решила поиграть с нашими рецепторами не хуже волшебных ягод. Синоптики обещают тепло, но, опять же, таки настоящее вкусовое безумие творит фрукт один очень интересный, необычный. Вот представьте, вы кусаете острый перец чили, а он сладкий, как сахарная глазурь. Пьете горький напиток, а во рту настоящий шоколад. Это маленькая красная ягода временно взламывает наши вкусовые рецепторы. Ну, давайте оставим гастрономические иллюзии будням. Вкус жизни часто кроется не в обмане, а в реальности. Впереди выходные. Цените, друзья, их настоящими. Выключайте автопилот, отложите телефоны и попробуйте провести субботу так, чтобы она запомнилась на вкус без всяких химических уловок. Оставайтесь на самой сладкой радиоволне. А я, Наримята, хоть и прощаюсь до понедельника, но настраивайте волну 95.4 и наслаждайтесь музыкальными хитами.
1: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Мелькевич.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко обозначил слабые места в работе автолавок и потребовал изменить ситуацию к лучшему. Об этом он заявил на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров под полную потребность. Проведенный администрацией президента мониторинг показал. В продаже не было яблок, лука, свеклы, картофеля. Имеют место случаи несвоевременного информирования об изменении графиков движения автомагазинов.
0: Экономика.
1: Грузовые железнодорожные перевозки по электронным накладным между Беларусью и Россией достигли 94%. Цифровизация направлена на упрощение процедур, снижение издержек и времени движения товаров.
0: В мире.
1: Уровень безработицы в Литве вырос до 8%. Зарегистрировано 145 тысяч безработных. Это на 2,9% больше, чем месяцем ранее. В июле уровень безработицы вырос в 39 самоуправлениях страны.
0: Вот это да!
1: Белок со вкусом мяса вырастили ученые из салата и табака. Его можно будет использовать как компонент растительных аналогов мяса. Это позволит сделать их более схожими с натуральным продуктом по вкусовым качествам и пищевой ценности. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 75%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДСАФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.

хочу ловушек, мы давай мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: правильного выбора в реальности не существует. Есть только сделанный выбор и его последствия.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич.
0: В стране.
1: Общаясь с жителями Вилейского района, Александр Лукашенко выразил уверенность. Цены на продовольствие в мире будут только расти. В подтверждение своих слов глава государства обратил внимание на климатические условия, которые сложились в европейских странах. В нынешнем году Старый Свет столкнулся с беспрецедентной жарой. Это вызывает проблемы с обеспеченностью продовольствием.
0: Экономика.
1: Белорусские аграрии убрали почти 6 миллионов тонн зерна. На молочно-зерновых с учетом рапса 5 миллион 989 тысяч тонн. Среди областей лидирует Минская – 1 миллион 500 тысяч тонн, Брестская – 1 миллион 457, Гродненская – 1 миллион 125. Вытереблена льна на 86% от плана, скошена тракторным укосом на площади 764 тысячи гектар. Наличие минеральных удобрений – 117% к плану.
0: В мире.
1: В Неаполе проходят массовые протесты против безучастности властей к последствиям землетрясения. Стихийное бедствие разрушило десятки домов, оставило без крова более 700 местных жителей. Власти обещали выделить 100 миллионов евро на ликвидацию последствий. Прошла неделя, а денег пострадавшие так и не увидели.
0: Вот это да!
1: В национальном парке Беловежская пуща ученые нашли редчайший гриб-индикатор. Внешний вид цефалопории уникален. Ее плодовые тела напоминают застывшее в древесине молочное кружево или окаменевшую морскую пену. Гриб был найден на старом еловом пне и на валежном стволе поздних стадий разложения. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 26. Влажность 75%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: Реклама.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Дневной зефир.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Дина Мелькевич. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 93 копейки, евро 3,39. За 100 российские дают 3,63 белорусских. Магазины с белорусскими продуктами планируют открыть в Кыргызстане. В этом году стороны подписали дорожную карту на 2026-2030 годы. Цель – поднять взаимный товарооборот до 0,5 миллиарда долларов. Ранее в Бишкеке открылся торговый дом с белорусскими продуктами. Планируется открыть еще 3 таких магазина. Работа над этим идет вместе с кыргызскими предпринимателями. Более 11,5 тысяч тонн кондитерских изделий выпустили на фабрике «Спартак» за первое полугодие. Удельный вес экспорта в общем объеме отгрузки составил 7,7%. На предприятии завершают модернизацию отделения выпечки вафельного листа. Это позволит расширить ассортимент и нарастить объемы производства. Кыргызстан станет площадкой Евразийского экономического форума в 2027 году. Президент страны отметил важность развития сотрудничества в рамках ЕАЭС и предложил расширить круг участников форума за счет государств-партнеров и международных организаций. Он заявил это во время очередного заседания Евразийского межправительственного совета. Следующее заседание решено провести в Минске с 1 по 2 октября. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 93 копейки, евро 3,39. За 100 российских дают 3,63 белорусских. 10 китайских юаней стоят 4 рубля 39 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 82 доллара 4 цента за баррель. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 18. В дневные часы термометр покажет до 22 градусов тепла. Влажность 62%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM. Каждый час.

0: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелеком Шоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелеком Шоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
4: Сделано в Беларуси.

0: продажа в автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Телефон рекламной службы 8044 550 3030.

0: Реклама.
1: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя. И в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билд.Шоп.Бай».
0: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Авто выбирай на Бутик Автобай.
1: Авто продавай на Бутик Автобай.
0: Авто меняй на Бутик Автобай.
1: Авто покупай на Бутик Автобай.
2: Более 4000 хороших авто в наличии.
1: Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов
2: на сайте бутикавто.бай.
3: Бобруйский отдел департамента охраны предлагает оборудовать ваше помещение охранной сигнализацией и установить кнопку экстренного вызова наряда милиции. Рассрочка на 6 месяцев. Также в отделе имеются вакансии милиционеров, зарплата от 2000 рублей, электромонтеров ОПС, зарплата от 1250 рублей, сторожей, зарплата от 950 рублей, дежурных пульта управления, зарплата от 1150 рублей. Телефоны для справок 8029-246-8196. 43-10-05, 43-37-54.
4: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Телефон рекламной службы 8044-550-30-30.
5: Сделано в Беларуси.

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

0: Зефир. Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Дина Милькевич. Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Вилейский район. В центре внимания главы государства развитие холдинга «Белома», торговля в сельской местности и обеспечение населения широким ассортиментом товаров. Президент провел совещание и ознакомился с образцами павильонов для выездной торговли, автомагазинами различных торговых сетей. Александр Лукашенко поручил Министерству промышленности освоить производство гидравлических узлов для отечественной техники. Главе государства было доложено о продукции холдинга «Белома». Предприятие производит аппараты пневматического тормозного привода, автокомпоненты для карьерных самосвалов. Все поля Минской области должны быть возвращены в севооборот в будущем году. Об этом заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Вилейский район. Глава государства обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия центрального региона. Поинтересовался ходом летних полевых работ. Александр Лукашенко обозначил слабые места в работе автолавок и потребовал изменить ситуацию к лучшему. Проведенный администрацией президента мониторинг показал, в продаже не было яблок, лука, свеклы, картофеля. Имеют место случаи несвоевременного информирования об изменении графиков движения автомагазинов. Белорусские аграрии убрали 6 миллионов тонн зерна. Намолочено-зерновых с учетом рапса 5 миллионов 989 тысяч. Среди областей лидирует Минская – 1 миллион 500 тысяч тонн, Брестская – 1 миллион 457, Гродненская – 1 миллион 125. На Бобруйск-арене завершился второй игровой день международного турнира по хоккею с шайбой на Кубок председателя Бобруйского горосполкома. Хоккеисты «Динамо-Шинника» уступили оппонентам из ХК «Крылья Советов». Сегодня наша команда встретится с «Тайфуном», остальные «Лисы» сразятся с «Крыльями Советов». В городском парке культуры и отдыха скоро откроется новый аттракцион для взрослых и детей «Микс». Он относится к категории семейных и умеренно экстремальных развлечений и станет четвертым в Беларуси. Работы производятся за счет собственных средств парка. В Бобруйске продолжаются работы по благоустройству. Возле 6-й школы спилили старые деревья. На участке от улицы Гоголя до улицы Каменского идет масштабная реконструкция пешеходной зоны. Благоустраиваются земли общего пользования вокруг Шаманки. В Бобруйске сейчас облачно, плюс 26. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области будет облачно. Ветер северо-западный, умеренный. Минимальная температура ночью плюс 18. В дневные часы термометр покажет до 22 градусов тепла. Влажность 62%. Атмосферное давление 744 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы, Зефир FM. Никакая не

Этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Заказывай доставку в Burger King со скидкой 15% по промокоду «Скидка» с четверга по воскресенье в мобильном приложении или на сайте. Подробности по телефону 7566 и на сайте burgerking.by.
3: Гипермаркет «Билд» поздравляет всех с Днем строителя и в честь праздника 8 августа дарит скидку 12% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу Бобруйск, улица Минская, 138. Вся подробная информация на сайте «Билд.шоп.бай».
4: Телефон рекламной службы 8044 550 30 30.

0: Реклама.
1: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината в Бобруйске огромный выбор мясных полуфабрикатов из свинины и говядины, продуктов для запекания, колбасных изделий отличного качества по привлекательной цене. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
2: Когда секунды решают все, огонь, вода, беда, они не спрашивают. Но ты знаешь, как спасти. Один звонок и жизнь в безопасности. Не теряй самообладание. Звони 101 или 112. Действуй правильно. Сохрани жизнь. МЧС Беларуси. Всегда рядом.
0: Телефон рекламной службы. 8044-550-3030.
3: Сделано в Беларуси.

0: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
1: Телефон рекламной службы 8044-550-3030.
2: Сделано в Беларуси.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного, замечательного августовского вечера. Пятница, 19.02 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Кутин. Напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте «Зефир FM 95.4», ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Родители поздравляют дорогого сына Оленского Николая с днем рождения. Желают здоровья, крепости духа. Ты с каждым годом становишься мужественнее и мудрее. С любовью, папа и мама. Для Бармотова Алексея, его непутевой жены, хочу сказать тебе по радио, что не успела по телефону. Прости меня, ругаю тебя до сих пор, обещаю, исправлюсь, люблю тебя, не сердись, пожалуйста. Самые скучающие обнимашки и целовашки летят любимому, милому мужу, родному бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милым и с дочей были в деревне, помогали в огороде, после сада босиком пробегали по лужам. Родной мой, я всегда рядом, вопреки всему и несмотря ни на что. Помним и любим тебя бесконечно, целую всем сердцем, обнимаем всей душой, ждем. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Знаешь, кто ты для меня? Ты мой самый любимый, самый хороший, самый родной, иногда немного вредный, но от этого еще роднее. И знаешь что? Я очень-очень тебя люблю. Береги себя. Хороших выходных. Целую, Буся моя. Сладких снов, родной. Обожаю и люблю. Воскресенье жду. Самый теплый, согревающий душу приветик из дома летит сегодня моему сыну Сереже Блитько, пишет Лариса. Дорогой, обязательно будь здоров. Хороших и уютных тебе выходных и самых лучших новостей. А у меня все хорошо. Первая неделя августа пролетела незаметно в рабочих буднях. Жду, люблю и скучаю от всех наших миллион обнимашек и 100 миллионов приветиков. А отдельный из города Мядель от всех. Огромный приветик самому любимому папочке Чемареву Диме. Папуль, я уже дома, доехала хорошо. Немного отдохнула и помогаю маме. Очень тебя люблю и скучаю. Приветик сегодня прилетел. Хорошего вечера, твоя любимая доченька Полина. Всем чудесных выходных желает Светлана Дегтярева. А мой домашний приветик летит родной лишь от Евгеничу. Хороших выходных тебе, свежего воздуха и здоровья твоим ручкам. На районе стабильность, сестра Терминатор, сказали тете в белых оденьях. Береги тебя, родной, привет от Юльки, ее папки, от всех наших. Обняла. Передайте привет моему брату Роману. Я знаю, тяжело тебе, но помни, это не конец пути, а лишь этап, возможность найти новые силы и открыть себе то, о чем раньше не подозревал. Ты справишься. Люблю тебя, сестра Настя. Передаю приветик своему любименькому братишке Людвигевичу Александру. Очень рада, что ты в бодром настроении и с улыбкой на лице. Так держать, Саня, не теряй веры, силы духа. Все обязательно наладится, ведь ты помнишь, лучше впереди. А я люблю тебя, скучаю и жду от родителей. Большой привет и ты еще обнимашек. Заказ оплатила, в наличии пока нет. Нужно подождать, твоя сестричка. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Августовский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с окончанием первой августовской рабочей недели. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передайте летний привет любимому сыну Дубовцу Дмитрию. Сегодня пятница, мы снова в сборе, все в слободе. У нас все хорошо, надеемся, у тебя тоже. Скучаем, любим и ждем. Твоя семья. Передаю приветик единственному, неповторимому, незаменимому любименькому мужу Виктору Иванютенко, пишет Елена. Ну ж, любимая, я хочу, чтобы ты всегда помнил, ты самый любимый, самый лучший, никем не заменимый. Безумно сильно люблю, счастье мое, невыносимо сильно скучаю. Ты мое все, не забывай, береги себя, ты мне очень нужен. Сладеньких снов, душа моя. Поздравляю с днем рождения Ленского Кулю. Всего тебе самого наилучшего, крепкого здоровья и исполнения всех желаний. Ждем домой побыстрее. Надеюсь, приветик получил. Тимофей. Скучающий приветик любименькому мужу, бабулечке Александру Ладинскому, посылает Елизавета. Солнышко, все у нас хорошо. Я приехала из Гомеля. Дома все нормально. Маркуша с Игорьком и Денисом на ночную с палатками пошли на рыбалку. Любим, скучаем, целуем, обнимаем. Ждем встречи, хороших выходных, сладеньких снов. Твоя любимая семья. Передайте приветик от Кристины Сергею Матушеву. Любимый привет. Сегодня решилась наша судьба и нам назначили день. 14 октября. Безумно рада. Я очень сильно тебя люблю. Вчера была рада слышать тебя, любимый. Скоро я увижу тебя. Рада бесконечно, малыш мой. Сладких снов. Твоя Кристина. Привет пятнице летит нашему дорогому Аристарху Крюковскому, написала Наталья. Родной, единственный наш, береги свой мир, твори, читай и знай. Мы все тебя ждем и обнимаем нашими сердцами. Передаю любящий приветик моему Владимиру, написала Ольга Братазовская. Мась, у нас все хорошо, полным ходом, готовимся к школе. Осталось совсем чуть-чуть уже, впереди рабочие дни, надеюсь, они пролетят легко и быстро. В понедельник тебя ждем, очень люблю тебя и скучаю. Твоя Мася. Передаю свой приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму, пишет Дарья. У нас все хорошо, надеюсь, у тебя тоже. На выходных дома будем заниматься домашними делами. Очень скучаем и безумно любим, родной. Хороших выходных и, самое главное, спокойных. Береги себя и знай, ты нам очень нужен. Твоя семья, жена Дарья и сынок Дамир. Передаю привет любимому Хайдару от Алины. Прекрасных выходных, любимый, береги себя. Я очень сильно тебя люблю и очень скучаю. Желаю уютного вечера, хорошего настроения. Все обязательно будет хорошо, целую и обнимаю. Долго не видела тебя, скучаю. Самый любящий приветик братику и сыночку Шикуладимику, пишет Ольга Рожко. Братик, так были рады слышать. Настроение прям сразу поднялось, услышав родной голос. Братик, ну а мы по расписанию. Прогулка, ужин, прогулка. Уютного вечера тебе. Береги себя, очень любим и крепко обнимаем, родной наш человек. Привет, любимый Савчук Максим. Я сейчас на работу собираюсь. Надо заменить в конце смены

0: описываю, а мыслей вовсе пока нет. Желаю хорошего вечера и сладких снов. Обнимаю и скучаю. Твоя сестра Ника. Оставайтесь с нами, друзья. Августовский шалом на самом сладком.
1: Радио без тормозов.

0: отличным летним настроением вместе с программой «Шалом». Ну и, конечно, возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Хотим поздравить Алинского Николая с праздником, днем рождения. Желаем побольше здоровья, большого счастья, чтобы каждый день приносил только радость, и пусть все мечты исполнятся. К поздравлению присоединяются Артем и Таня, тетя Оля и бабушка Валя. Передаю привет любимому мужу Ануфриенко Сергею, пишет Оксана. Бусенок, все у нас хорошо, я работаю. Амелия на фигурном катании вчера получила твой приветик. Люблю и жду, не дождусь завтра, твоя любимая жена. Привет любимому брату Саше, летит из Гомеля от сестры Катерины. Поздравь меня, я в отпуске, ура! Еду в Жлобин. Виталина передавала привет, пообещала созвониться после выходных. Хорошего настроения и бодрости духа. Будь здоров и с улыбкой на лице встречай каждый день. Очень люблю тебя. До скорых встреч. Летит любящий, безумно скучающий приветик к самому любименькому мужу Димульке Арсеньеву, пишет Виктория. Приветик получилось сегодня, все у меня хорошо. Мама вчера приветик от тебя передавала. Целовашки и обнимашки тоже. Люблю тебя, мое солнце. Скучаю страшно, целую нежно, обнимаю до хрустиков. Твоя любящая и преданная жена. Еще раз напомню, друзья, ваши летние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Zephyr FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм. Оставайтесь с нами. Летний шалом в эфире.
1: Вечерний Zephyr.

праздничного августовского вечерочка всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Сестра Елена, племянница Анна с дочерью Ульяной поздравляют Лопатского Игоря Владимировича с днем рождения. Желают крепкого здоровья, сил, верить в чудеса и осуществлении всех заветных желаний. Любим и ждем. Ну а мы отправляемся в Инстаграм пятницы, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. А вот приветик к любимому и папочке Кариму. Милый, получила сегодня приветик. Что-то начало мне не очень понравилось, да и суть не совсем ясна. У нас все по-прежнему, но малыш катает истерик и хочет к дедушке обратно. Пришлось сегодня на видеосвязи быть. А сейчас пойдем с малышом большой заплыв и спать. А тебе, любимый, не грустить и ждать нас в понедельник. Помни, мы рядом. Бесконечно целую и обнимаю. Твоя богиня. Любящий нежный привет любимому мужу Лаврукоичу Константину. Мой медвежонок, я тоже очень скучаю. Моя душа рвется к тебе. Думаю о тебе постоянно. Вспоминаю твои нежные глаза, твою шикарную улыбку. Еще чуть-чуть, и я сорвусь к тебе. Скоро уже увидимся. В конце сентября будет то, что запланировали. Люблю, медвежонок. Твой Светик. Дорогой папа Сережа, это мы, Ксения и Саша. Мы хотим не просто передать привет, а рассказать тебе о той гордости, которая растет в нас каждый день благодаря тебе. Ты не только наш родной человек, но и наш главный пример, как быть честными, добрыми и сильными, как не сдаваться перед трудностями и как дарить миру свое тепло даже в серые дни. Обнимаем! Хочу передать привет своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Желаю позитивных выходных и хорошего настроения. Люблю до мурашек, не грусти, улыбнись, красавчик мой. Твоя Анютик. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Мы так далеки друг от друга, любимы. Но злая разлука не выиграет бой. И ангел направит рукой незримой мой путь одинокий навстречу с тобой. И сердце мое, что так долго тоскует, наполнится нежностью до глубины. И души родные друг друга почуют. И ставят тут глаза наши счастьем полны. Люблю тебя до мурашек, легких и скорых выходных, мой родной. Твоя кучерявая ведьмочка. Самое родное радио «Зефир», передайте, пожалуйста, привет моему сыночку Аристарху. Желаю позитивных выходных и хорошего настроения. Жду и верю в твоего ангела-хранителя. Мысленно всегда рядом с тобой. Горячий привет летит моему самому дорогому любимому мужу Печени Андрею Юрьевичу. Любимые, получили твой привет. Жди ответ. У нас все хорошо, сильно любим и очень скучаем. Береги себя, твое семейство. Передаю домашний приветик любимому сыну Денису Климову. У нас сегодня ливень. Спешу тебя поздравить с наступающим праздником, Днем Строителя. Пусть ангел-хранитель оберегает тебя на твоем жизненном пути. Хорошего вечера и хороших выходных. Береги себя, ты мне нужен. Крепко обнимаю. Мама. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Августовский шалом в эфире.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Кузькой на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений. Шалом! Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Родная тетя Роговцева Татьяна поздравляет Лопатского Игоря с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, терпения, благополучия. Пусть сбудутся все самые желанные мечты. Очень жду тебя дома. Передаю приветик безумно любимому дорогому сынульке и братишке Кириленко Никите. Как ты, дорогой? У нас все хорошо, сгорели как креветки. А так, в целом, нормуль, уже насмотрела, что привезу тебе на днях, уже штормы передают. Надеюсь, нас не застанут. Говорят,

0: обнимашки. Родному моему Максимусу августовский привет. Все у меня хорошо, не переживай. Привет долетел, поймала меня, порадовал. Мой тоже в пути. Воскресенье жду не дождусь, очень скучаю, безумно люблю. Твоя жена. Передаю привет мужу Александру Мильто. Саша, отправили сегодня фотки у нас. Все хорошо, желаем хорошего вечера. Обнимаем крепко. Маша и Санечка. Передаю большой привет Тануфриенко Сергею. Это Юлия. У нас все хорошо, жара продолжается. Я работаю, много работы сейчас. С женой твоей каждый день на связи. Все хорошо. Я уже по ним скучаю, по тебе мы все скучаем. Любим и ждем хороших выходных. Юлия, Изабелла и Дани из Италии. Обнимаем. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуля, у нас все хорошо, не переживай. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Береги себя, пожалуйста, твоя любящая семья. А вот привет любимому братику Лешеньке Барматову. Скучаем по тебе, твои роднули и Слонима. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным пятничным вечером зарядить своих родных и близких позитивом и отличным летним настроением на все предстоящие выходные. Ну а пока послушаем Владимира Бутенко с треком «Бывшие». Далее звонки и Мари Краймбрери и их трек «Как дела, малыш?». Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами и скоро услышимся.
1: Включайся.
2: Как мы счастливы были, и на двоих наш космос делили, ночами друг другом захлеб упиваясь, мы этой жизнью сполна наслаждались.

А на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных летних выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем яркого лета и только хороших новостей. Выходные пройдут быстро. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник. Пока.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Вечерний зефир.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Иногда кризис открывает для человека гораздо больше, чем благополучие.
1: Глаголизмы на Zephyr FM от Светланы Глагола.

мне звони и не пиши. Ты считаешь, что права, я считаю этажи. По ночам не беспокой, ты сама закрыла дверь. Я махну на все рукой, растворяю.

0: Вечерний зефир.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

Зефир FM в социальных сетях. Хочешь быть в курсе всего самого интересного? Ищи нас в интернете, следи за розыгрышами в группе ВКонтакте. Подписывайся на страничку в Инстаграм. Проведи свой день в ритме самого сладкого радио страны.

поиске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.